0: и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
1: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332 40 50 001 60.

0: спокойный выдох.
1: Вот и среда пришла, друзья. Сегодня 29 июля. День такой хороший, что я могла бы, знаете ли, и горы свернуть. Но по мне они и так хорошо стоят, и мы с вами тоже хорошо. И кто сидит, кто лежит, кто едет. Привет без исключения всем в эту среду, середина недели, маленькая пятница. Легкое утро на радио Юнитон. И с вами Даша Макарова. Будем говорить далее, будем обсуждать все три часа, слушать музыку, делиться чем-то приятным, чем-то хорошим. Кстати, что хорошего такого у вас уже успело произойти? Может быть, после вчерашнего. Вчера было что-то плохо, как-то вот неприятно, знаете ли, сонливо. А сегодня выспались, возможно, позавтракали уже, и все хорошо, и улыбаться хочется, и всему миру дарить радость. Заметили, когда нам хорошо, мы всем готовы уступать дорогу, например. Сегодня, кстати, день поворачивания налево. Ну, такой смешной праздник, будьте внимательны. Это очень сложный маневр. Как ваше настроение, напишите в Max Radio Uniton 8-983-510-107. Ну, а я пока расскажу, что у утреннего шоу «Легкое утро» есть генеральный партнер. Лаборатория «Гемотест». Биохимия 13 от «Гемотест» — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания и необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

0: Темы на радио Юнитон.
1: Доброе утро. 7:13 в нашем городе. А здесь на радио Юнитон беседка. Будем сейчас с вами общаться, буду тему вам обозначать. Но для начала расскажу, какой сегодня праздник. 29 июля, может быть, что-то отмечаем. Сегодня Международный день тигра. Если внутри вас тигр или тигрица, значит, точно этот день ваш. Международный день губной помады, день заботы о близких людях. А еще, кстати, день персика. Поэтому тоже вас, дорогие слушатели, с этим праздником поздравляем. Ну что, поехали, посмотрим, о чем сегодня будем говорить. Инфоповод есть, да. Вчера, кстати, разбирала свои старые вещи. Очень хочется много всего выбросить. Рука не поднимается. И нашла в коробке, в ящике, старые магнитики. Ну, знаете, давности, наверное, 20-летний. Это там еще самый-самый-самый первый магнитик мой, привезенный из Анапы. В 2012 году, по-моему, я там была. Еще кто-то привозил. В общем, этих магнитиков оказалось там огромное количество, штук 25. Хотя, возможно, сейчас кто-то скажет, магнитиков много не бывает, и 25 это не так уж и много. Поговорим про магнитики на холодильнике. Как вы считаете, да или нет? Имеют место они вообще на холодильнике? Или, ну, подарили вам, окей, положили вы в коробочку и благополучно об этом забыли? Магнитики на холодильнике – это какой-то особый дизайн? Или это… или нет? Как вы считаете, что на вашем холодильнике? А если вы, кстати, сейчас еще дома, или у вас есть где-то фотография в телефоне вашего холодильника с огромным количеством магнитов и всего-всего, что там вообще может на холодильнике помещаться, обязательно скиньте в комментарии в телеграм-канал или в Макс-канал, там уже есть публикация. И на вашем холодильнике есть магнитики? Ну, прежде всего, такой вопрос, да или нет? Может быть, там минимальное количество, или вы купили новый холодильник? Вообще не хотите, чтобы на нем что-то было, помимо самого холодильника. Или наоборот, ваш холодильник, это как помните, раньше мы клеили наклейки на письменный стол, а сейчас на холодильниках, ну, некоторых еще есть эти магнитики, вы считаете, что это особенный дизайн. Напишите 8-983-510-107, такую битву устроим. Тех, у кого есть магнитики на холодильнике, тех, у кого их нет. Как вообще правильно, а как нужно?
0: Беседка. Место для задушевных разговоров.

0: Антон, в мире погоды.
1: Наша любимая рубрика «В мире погоды». Здесь мы отправляемся в какой-то город для того, чтобы узнать, что там с погодой, что там с температурой воздуха, сравнить эту погоду с новосибирской. Давайте попробуем сейчас полететь в Санкт-Петербург, несмотря на то, что билеты на самолет такие дорогие, да неважно. Какой прогноз погоды там на сегодня? Например, прямо сейчас плюс 14 градусов, но это и не мудрено. Четвертый час ночи, ребят. Сегодня днем в Санкт-Петербурге плюс 21 градус и далее потепление до субботы примерно плюс 27, ночная температура воздуха плюс 16 градусов. Знаете, примерно как у нас. У нас сегодня ночью было до плюс 17, сегодня днем обещают 28 градусов тепла.
0: В мире погоды. Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB 0+.
2: Так, купальники, крем. А если дождь?
3: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая Роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village CB 0+.
4: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
5: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
4: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Танцевальный кей-поп фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассе города 12+.
0: FM

0: сверяет планы с мнением звезд. Звездный прогноз.
1: Звездный прогноз подготовила наша штатная астрологиня, можно так сказать, Виктория Сорокина. И прямо сейчас я вам о нем расскажу. Овны, вы полны силы и энергии, сидеть на месте просто невозможно и не нужно. Двигайтесь, гуляйте, встречайтесь с людьми, чаще улыбайтесь, и день пройдет просто отлично. Тельцы, перестаньте гадать, почему люди поступают так или иначе. Вам все равно не узнать всю правду, да она вам и не нужна. Просто примите это и живите спокойно. Близнецы, в среду будьте внимательнее к деталям и не пытайтесь ускорить события. Работайте в своем обычном ритме, не суетитесь, так вы сделаете все лучше. Раки, семейные дела и любовь сегодня интереснее работы. Даже если среди обычной рутины вы сможете сохранить романтичные отношения и порадовать своих близких, значит, день удался. Львы, сегодня все происходит очень быстро. В такой суете легко сорваться, наговорить лишнего или принять какое-то странное решение. Постарайтесь

0: ты обычно полагаются на свое чутье и творческий подход. Сегодня ваше вдохновение будет работать на вас. Оно приведет вас к успеху самым простым и легким путем. Просто доверьтесь ему. Козероги, если кто-то из коллег или друзей ведет себя вызывающе и давит, сегодня у вас получится найти с ним общий язык и договориться. Водолеи, острые споры на работе могут привести к серьезному конфликту. Постарайтесь оставаться в стороне и не влезать в чужие разборки. Занимайтесь своими задачами. Рыбы, сегодня вы будете вызывать интерес у людей, это приятно, но постарайтесь сохранить рассудок, не бросайте в омут чувств и, главное, не играйте чужими эмоциями. Всем знаком зодиака в эту среду большой удачи!
1: Звездный прогноз. Пропустили гороскоп? Тогда заходите в группу «Радио Юнитон» ВКонтакте и в наш телеграм-канал.

0: так хорошо дышится. Это у меня такое легкое... Легкое утро.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
0: «Башни ЕС». Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом. Апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. «Башни ЕС» основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: В нашем городе прямо сейчас плюс 19 градусов и прогноз погоды на сегодня, 29 июля, среду. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе кратковременные дождь и гроза. Поднимите руки те, у кого в городе вчера в вашем районе дождь шел. Ну, тоже передавали синоптики, передавали, а дождя не было. Хотя я была в трех районах города вчера. Ветер ожидаем сегодня северо-западные 2,7. При грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 26 до плюс 28 градусов. Радость-то какая. Ну и еще больше радости далее, потому что грядет игра Office Break. Позвоните 209-0507, если обладаете хорошей памятью, ну или просто уверены в себе. А что делать там дальше, нужно будет, расскажу, конечно.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Скоро в нашем эфире игра «Офис Брейк», а это значит, нужно не медлить, а позвонить в эфирную студию 209-0507. Ждем только вас. Ваша задача будет позвонить, запомнить все слова и перечислить их в том же порядке.

0: Дамы и господа, пришло время устроить офис-брейк.
1: Пришло время устроить офис-брейк и расспросить нашего дозвонившегося слушателя о том, как у него дела и работает ли он в офисе. А точнее, она, потому что Ольга у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как настроение сегодня у вас? Не могу не спросить.
2: Очень хорошее.
1: Вы, значит, сегодня не работаете?
2: Нет, собираемся на отдых.
1: Ага, а где будет отдых проходить? Вне нашего города или где-то здесь, неподалеку? Вы расскажите все, поделитесь.
2: В Бердске.
1: В Бердск отдыхать. Какая замечательная идея и вообще с самого утра. Ну, супер. Осталось только выиграть подарки. Кстати, у нас здесь на кону 2 билета на масштабный фестиваль K-Core, фестиваль корейской культуры, который объединяет любителей кей-поп, кавер-дэнс, современной азиатской поп-сцены. Но даже если вы впервые с этим понятием столкнулись, вам тоже на фестивале будет интересно. Там фотозоны, тематические активности, полное погружение в атмосферу современной корейской культуры. Событие это произойдет 22 августа в ДКЖ, предназначено для зрителей старше 12 лет. А ваша задача сейчас, Ольга, будет послушать, какие предметы у нас находятся, какие вещи вообще в нашем воображаемом офисе, запомнить и в том же самом порядке перечислить. Готовы?
2: Да.
1: Я буду медленно читать 2 раза. Поехали. Итак, сегодня в нашем офисе находится маркер, флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, антистеплер, конверты. Маркер, флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, антистеплер, конверты. Ольга, ваш выход.
2: Маркер.
1: Так,
2: флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, степлер, конверты.
1: Степлер?
2: Степлер, конверты.
1: Точно степлер?
2: Ой, ну я там что-то не поняла такое слово. Вы сказали 2 раза, и 2 раза я не поняла.
1: Вот, к сожалению, я не могу принять, потому что это слова похожие, но предметы абсолютно разные, противоположные. Слушайте внимательно. 209-0507, позвоните, а вы, Ольга, не отчаивайтесь, потому что будет у вас еще время на этой неделе. Завтра-послезавтра позвонить и выиграть. 209-0507, позвоните, запомните и перечислите в том же самом порядке вот эти слова. Маркер, флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, антистеплер, конверты. Кто же позвонил в нашу эфирную студию? Здравствуйте, доброе утро. Алло-алло. Алло-алло.
3: Алло-алло.
1: Здравствуйте, не стесняйтесь, как зовут вас?
3: Здравствуйте, меня зовут Георгий.
1: Георгий, потрясающее имя и, наверное, потрясающая феноменальная память.
3: Так.
1: Есть
3: так,
1: такая?
3: Конечно.
1: Есть такая? Ну все, отлично, тогда вы готовы перечислять?
3: Да, конечно.
1: Супер, мы ждем вас, поехали.
3: Флешка, ежедневник, антистеплер, маркер, ежедневник.
1: 2 ежедневника получилось. Но вот видите, в чем задача-то, ой, Георгий? Надо в том же самом порядке перечислить. Звоните завтра, и, надеюсь, завтра точно победите. 209-0507, кто на связи? Маркер, флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, антистеплер, конверты. Кто же сейчас все это отгадает и получит подарок? Здравствуйте, доброе утро. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, кто на связи?
4: Юрий.
1: Юрий, у вас там так шумно, вы наверняка не в офисе сейчас находитесь.
4: За рулем я.
1: За рулем, так, все, тогда мы очень быстро, лаконично, что сегодня в офисе находится?
4: Маркер, флешка, стеллаж, антистеплер, конверты.
1: И вот еще принтер есть, забыли.
4: Принтер.
1: Да, ну вот он по счету-то был в третьем, в том же самом порядке. Понятное дело, что запомнить-то мы можем, а вот в том же самом порядке кто же сможет повторить? Давайте быстро еще раз. Маркер, флешка, принтер, стеллаж, ежедневник, антистеплер, конверты. Такой последний шанс сейчас есть. Здравствуйте, кто на связи?
5: Алло, здравствуйте, Яна.
1: Яна?
5: Да.
1: Яночка, ну что, ваш выход?
5: Маркер, флешка, принтер, стеллаж. Антистеплер, ежедневник, конверты.
1: Ну почти ежедневник, антистеплер, конверты. Ну ничего страшного. Ну сегодня не получилось, обязательно получится у нас это все завтра. Будем играть в офис-брейк. Ну а в легком утре еще много у меня для вас активностей.
0: Офис-брейк на радио Юнитон.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
6: Родильному отделению клинического госпиталя Авиценна исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.

0: утро. 7:53 уже в нашем городе. Ну, а прямо сейчас по вашим сообщениям я напомню, говорим мы сегодня про магнитики на холодильнике. Как вы вообще к этому относитесь? Нравится, не нравится? Портит ли дизайн вашего дома, квартиры, кухни? Или наоборот, без магнитиков холодильник не холодильник? Артем написал, конечно, есть и очень много, супруга постоянно обновляет. Дмитрий, такого же мнения полно, как без них, тогда теряется суть холодильника. Согласна. Наталья написала, всем доброго утра, холодильник был весь в магнитиках, а потом купили две магнитные доски, теперь у нас магнитики висят на стене, на досках, как картины. Ну, кстати, я даже не думала, что можно так украсить дом. Магнитики, пишет Оксана, только со своих поездок. Посмотрю и вспомню, как классно было в том или ином месте. А вот Елена сообщение есть. Да, есть магнитики, расползлись на две дверцы и начали захватывать боковую сторону. И российские, и заграничные отлично отвлекают внимание неожиданных гостей, пока они их рассматривают, успевают что-нибудь приготовить на скорую руку. Кстати, согласна, но мне вот больше всего интересует, Елена, у вас холодильник, получается, с двумя дверцами? Интересно, покажите, расскажите. Еще сообщение есть, Евгения написала. Переезд внес свои коррективы в украшение холодильника магнитами. Убрала все, и холодильник такой беленький стоит, чистый и довольный. Больше украшать магнитами не хочу. Вот Наталья сообщение есть. У меня один магнитик, не люблю магниты. Вот этот в Тунисе увидела и влюбилась. Фотография прилагается, в Макс написали, в Макс кинули магнит в виде верблюда, очень красивый. Ну, он, знаете, на маленькую картину такую похож, выпуклую. У Ирины на холодильнике дрожащие бабочки, пар фоторамок. Вот эти самые бабочки из бумаги, наверное, сделаны. Открываешь дверцу, они там начинают вибрировать. Ну, тоже красиво. У меня на холодильнике есть несколько магнитов, но они не мои личные. Я сама их очень люблю, магниты. Вот такой я человек. Мне нравится, чтобы любая вещь приносила пользу, такая была практичная. И я считаю, что вообще должны быть отдельные полки или даже стеллажи для каких-то сувениров. Вот такой я человек. А вы какого мнения? Какие магниты у вас на холодильнике есть или нет? А может быть, вы так же, как и я, не любите, когда что-то вот такое есть в вашем дизайне квартиры, что может отвлекать внимание. Макс, радио Юнитон 8-983-510-107. Делитесь мнением.
1: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

0: Всем привет, 8 утра в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спокойный выдох.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Просыпайтесь, друзья. 8 часов и 5 минут в нашем городе. Это легкое утро на радио Юнитон. Я, Даша Макарова. Ваши сообщения летят. Читаю с удовольствием. Катя написала о том, что дождь был в Калининском районе. А я, кажется, живу в Калининском районе. Когда был дождь? Я забыла, кстати, что я рано спать ложусь. Возможно, именно в тот момент дождь прошел, а потом уже успела все высохнуть. Мы продолжаем далее общаться про магнитики на холодильнике. Считаете ли вы это моветоном уже или наоборот? Такой красивый дизайн без магнитов. Холодильник не холодильник и действительно отвлекает гостей. Пишет нам без подписи сообщение, кстати, написано «А». У меня на холодильнике календарь с закрепленной парочкой магнитов. Ну, тоже ничего, сам календарь. Я знаю, что у некоторых девчонок записки всякие висят, там, мол, не ешь после 6, давай худеть и так далее, фотографии какие-то до-после, ну, до того, как несколько килограммов лишних набрали. У вас как? Что у вас на холодильнике? Рассказывайте 8-983-510-107. Читаю ваше сообщение. Яна написала, больше 70 серьезно магнитов на холодильнике сбилась со счету, пишет Яна. Ничего себе, вы коллекционер. Так, есть еще сообщение. Холодильник, я рассматривала холодильник Ольги. Она отправляла сообщение в виде фотографии. Вот пока песня играла, я их не смогла даже досчитать. Там тоже очень много. Анна пишет, у меня нет магнитиков на холодильнике, в шкафу где-то все лежат. У меня, кстати, точно так же. Иринка, не люблю, ведь дарят и дарят. Выкинуть тоже жалко. Мне кажется, что тот магнитик дорог, который вы сами привезли с какой-то страны. А когда кто-то куда-то поехал, оттуда магнит привез, но это же его воспоминание больше, а не ваше. Вам-то оно зачем? Анют написала, у меня есть, и у маленькой дочки есть занятие, когда она играет на кухне, а я готовлю. Да, я, кстати, видела, магнитики есть в форме цифр и в форме букв, можно всякие слова составлять, и даже интересно будет, если вы уже давным-давно не ребенок. Галина написала, подарила все подруге, а было очень много, на все стенки боковые уже места не хватало, теперь холодильник встроенный и нет на нем магнитов. Тоже, кстати, хорошее решение, как перестать везде магниты клеить, просто обновить ремонт, тогда не захочется уже ничего эдакого и такого. Как у вас с магнитами обстоят дела? 8-983-510-107. Напишите в Макс, заходите в Макс-канал и в Телеграм-канал. Оставляйте там свои сообщения. Ну, а я пока расскажу, что у нас есть генеральный партнер лаборатории Гемотест. Биохимия 13 от Гемотест – это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбои в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ошибки не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Что с дорожной обстановкой в нашем городе, непонятно. Возможно, все еще спят, а возможно, уже приехали. Встали в 5 утра и приехали куда нужно. Но заторы на Учительской, пересечении с Богдана Хмельницкого, здесь на участке от 25 лет Октября до Тайгинской практически, на Богдана Хмельницкого, ну, такое плотное движение. Я бы не сказала, что это какая-то пробка. На улице Фадеева, на пересечении с улицей Объединения, на перекрестке тоже придется постоять. Посмотрим, что есть еще. Богдан Хмельницкого и Танковое, пересечение из Олесково, Дусь-Ковальчук. Такие, знаете, перекрестные сейчас истории. На Ипподромской от Фрунзе до улицы Военной сложная ситуация. Там перед светофором придется постоять. И на Военной до улицы Ипподромской стоим, слушаем радио Юнитон. На Октябрьской магистрали сейчас от Ипподромской до Красного проспекта плотное движение, а также вижу скопление автомобилей на речном вокзале. Однако все мосты полностью свободны. Это и Бугринский, Центральный Октябрьский мост, и даже Димитровский. На Димитровском чуть-чуть придется постоять от с левого на правый берег, кто едет в районе аквапарка, там такое плотное движение. Ну, а самое плотное, наверное, в городе на улице Станиславская, пересечение с улицы Широкой, площадью Труда. Здесь скопление автомобилей. Также вижу станционная вторая, станционное пересечение на перекрестке, станционная Порт-Артурская и станционная Невельского. Что еще есть на Немировича-Данченко? Сейчас на пересечении с Сибиряков-Гвардейцев движение плотное именно в сторону улицы Ватутина. Посмотрим, что на тещином языке. Такой, знаете, свободный. А вот на Петуховой сейчас из-за ремонтных работ в сторону площади Кирова у Советского шоссе тоже придется постоять. Если где-то есть какие-то пробки, движение плотное, обязательно напишите в Макс Радио Юнитон 8-983-510-107. Конечно, всем вам, друзья, удачи в пути.
0: Рулевые на радио Юнитон.

0: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
0: Open Village Сибирь.
1: 0+.
2: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
1: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
4: Лето, мясо, бачкари, подключайся! Подключайся!
5: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
1: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
7: Подробности в магазинах «Быстроном».
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Слышал что-нибудь про Додо?
11: Чувак, да это ж моя любимая пицца! Додо!

0: круглосуточно.
1: И Позмяновоева. Угрен 319-547-687-251.
0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Какие планы на лето?
3: Грандиозные. Проведу его с Додо.
4: Додо.
5: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
4: Додо.
9: FM

0: трех словах. Проверка для настоящих киноманов.
1: Мы с вами уже так хорошо друг друга знаем, что просто по трем словам можем определить фильм, который я имею в виду. Да, все так. Ваша задача слушать внимательно. Три слова я даю вам. Фильм вы разгадываете. Пишите ответ в МАКС 8-983-510-107. Если вы окажетесь первым, и ответ ваш будет правильным, получите сертификат на вкусную пиццу. Все у меня готово, и все эти самые три слова имеются. Сегодня фильм очень легкий, поэтому тут просто на скорость. Приготовьте телефоны, вот держите. Ну, практически каждый, особенно представитель взрослого поколения, этот фильм знает. Итак, отгадайте фильм по трем таким словам. Ку, пацаки, кеце. Все, время пошло, ответы в МАКС.
0: 8-983-510-107.

0: сами тоже близки к разгадке, но не было практически неправильных ответов. Сегодня в игре в трех словах было Купацаки и Кеце. Все ж понятно, что это за фильм. А вот кто-то написал Мимино. А давайте вот специально для того, кто не знает, о чем идет речь, прямо сейчас вот такой отрывок.
1: Нет денег. И деньги, и документы, и валюта. Все осталось у экскурсовода. Отошли на секундочку и затерялись в песках.
0: Вы в песках не теряетесь, друзья. Вы правильно делаете, что пишете нам сообщение, что участвуете. Кто выиграл сертификат на вкусную пиццу, отправив в Макс Радио Юнитон правильный ответ? А это, конечно же, фильм «Кин-дза-дза» 1986 года. Если соберетесь пересматривать или впервые посмотрите этот киношедевр, помните, что он предназначен для зрителей старше 12 лет. Итак, победителем становится наш слушатель. Последние цифры вашего номера телефона 7792. Поздравляем! Смотрите кино, слушайте радио Юнитон.
2: В трех словах. Вспоминаем яркие детали известных кинокартин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Погода в нашем городе очень хорошая, плюс 20 градусов практически уже сейчас. И в такую хорошую погоду нужно говорить хорошие слова хорошим людям. Сегодня у руководителя новосибирского филиала МКК ГСО Сумановой Анны день рождения. Сотрудники Татьяна, Алена и Ольга первыми спешат поздравить ее с днем рождения. Это самый замечательный, красивый молодой руководитель в их жизни. Так девчонки подписали. Анечка, ваши коллеги вам желают здоровья, удачи и уже наконец-то выйти замуж за молодого, красивого и богатого, потому что, скорее всего, девчонки хотят на вашей свадьбе погулять, а не только на дне рождения. Поздравляем, Анечка Суманова, с днем рождения! Ну, а дальше в таком хорошем настроении и прогноз погоды слушать намного приятнее. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе кратковременный дождь и гроза, да. И ветер ожидаем северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до отметки в 28 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: А у нас легкое утро продолжается здесь, на радио Юнитон. Ваши сообщения летят по адресу на тему, как вы относитесь к магнитикам на холодильнике. Много ли у вас таковых магнитов? Так, друзья, давайте попробуем прямо сейчас прочитать. Пишет Павел, вообще есть на них еще детские рисунки, вешаем. Удобненько. Поехали дальше. Андрей пишет, на моем холодильнике их нет. Алиса написала, а мне нравится. Оставляю на холодильнике записки мужу и детям, это как-то по-домашнему. Елена, такой комментарий. Помню, сестра попросила посидеть с ее маленьким сыном буквально полчаса. Только она за порог, он в рев, игрушки отпихивает. Взяла его на руки, поднесла к холодильнику, на котором у сестры уже приличная коллекция подаренных и привезенных магнитиков. Сразу заинтересовался, пальчиком показывал то, что просила показать. Передвигал очень полезная, полезная вещь. А вы, Елена, в душе педагог и методист, скорее всего. Как голосуете? Ну, в основном голосуете за то, что у всех есть магнитики на холодильнике. Но ничего, у нас с вами еще примерно полтора часа. Можно и переголосовать. А куда заходить? В группу «Радио Юнитон» ВКонтакте, в наш Телеграм-канал, в Макс-канале тоже можно комментарии оставлять под записью. И в Макс на номер 8-983-510-107 тоже можно написать. Пока вы пишете, я расскажу, что у нас есть партнер утреннего шоу «Гипермаркет низких цен Маяк». Магазин, в который можно приехать и купить абсолютно все. Например, газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая 20 метров 619,90. Держим курс на Маяк, Волочаевская 57/1.
1: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта «Эксклюзив Бразилия», 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1,899,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.

0: Радио Юнитон раскачивает город. Летний отрыв начинается прямо сейчас.
1: Здесь рубрика, в которой я рассказываю о новых песнях каких-то известных нам исполнителей. Вот, например, одна из самых ярких пар золотого состава группы «Хай-Фай», а это Митя Фомин и Таня Терешина, вновь объединились в творческом дуэте. Их первая совместная работа «Мы же похожи» называется такое философское высказывание, облаченное в форму трендового танцевального «Ambient House». Релиз выдержан в эстетике танцевальной, современной мелодики, минимализм. Песня наполнена поэтическими метафорами, аллегориями, которые отсылают к цикличности бытия. Вот такая вот подпись философская. Дуэт голосов имена Терешина и знакомые поколениями призывает слушателя к принятию всех граней жизни. Там есть строка, кстати, раствориться друг в друге и синтезировать любовь и печаль. Ну, а голос Мити Фомина, ну, вообще такой бархатный. Вот прямо сейчас послушайте, он в самом начале просто невероятный. Песня под названием «Мы же похожи». Мити Фомин и Таня Терешина, золотой состав группы «Хай-Фай».
0: Легкое утро. Ха, легкотня какая. Моя.

0: Радио Юнитон.
1: Реклама. Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь. Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: У собаки шерсти нет? Ветнара найдет ответ. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
1: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
1: 0+.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
7: Давай спросим у папы.
8: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
7: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
9: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
10: Работа работой, а пицца по расписанию.
11: Да-да.
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
3: Додо.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом – апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление – все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС основана на опыте, не на обещаниях.
8: Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
3: Додо.

0: Легкое утро. Я же говорил, что будет легко.
1: 8:56 в нашем городе. Продолжаем общаться. Если у вас магнитики на холодильнике, такой спор идет. Пока побеждают те, у кого магнитики на холодильнике есть. И те, кто это любит. Евгения написала весь холодильник в магнитиках. А у Светланы вот что. Каждый раз говорит Светлана, хочу их повыкидывать, но рука не поднимается, жалко. Светлана, а вы их подарите тем, кто выше в комментариях писал, что им нравятся. Они ваши магнитики заберут. И вам приятно. Вроде подарили, да, не выбросили. И у людей какая-то обновочка будет. Вы заходите, голосуете в наших социальных сетях. Это канал Telegram, это группа Радио Юнитон ВКонтакте. Есть, конечно, и много вот такой ответ на вопрос, есть ли у вас магнитики на холодильнике. Еще одно сообщение прочитаю. Юля пишет, у меня весь холодильник в магнитах. Я собираю и привожу с каждой поездки. Вот прям-таки с каждой. В Искитим поехали, в Бердск поехали. А, кстати, есть в Бердске и Искитиме магнитики с Бердском и Искитимом? Если есть, обязательно мне подарите, пожалуйста.
0: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое утро.

0: Новосибирске 9 утра.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей, а тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
3: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-60.

0: видах.
1: Как солнечно, как приятно. Уже в Новосибирске 9 часов 4 минуты, почти 5. Город просыпается, а на радио Юнитон продолжается «Легкое утро». Я Даша Макарова, и вместе с вами мы отправляемся в путешествие по холодильникам нашим. Если у вас там магнитики, как относитесь к этим самым магнитикам? Не портят ли они дизайн вашей кухни или наоборот, так все и задумано? Нина написала: «Доброго утра. Да, вся дверь и правая стена. Не только магнитики, еще рисунки дочерей. Это милота». Лариса написала: «Конечно, есть. В основном это магнит с Алтая. Есть магниты с фото дочек школьной тематики и танцев. Кстати, когда я была на Алтае, нет, не на Алтае, в Анапе, тоже на букву А, и в аквапарке плавала, или в Геленджике в аквапарке, вот, меня сфотографировали и предложили мою фотографию на тарелку поместить, на магнитик и на что-то еще». Ну, это год-то был какой, лет 15 назад. До сих пор модно. Ну, слушайте, классно. Пишите еще, как у вас дела обстоят с магнитиками. Светлана пишет: «У меня весь холодильник в магнитиках. Париж, Лондон, Кипр, Гавайи. А я нигде не была. Это сувениры». Бывает, конечно. Полина написала: «У меня нет магнитиков на холодильнике, не люблю всякие безделушки». Марина пишет: «Мечтаю все их собрать в мешок и выбросить, муж не дает». Какой у вас муж сентиментальный? Ну, в плане, если вы приехали из отпуска и привезли магнитик, конечно, память какая-никакая. Екатерина написала: «Обожаю магниты, привожу их изо всех городов, в которых бываю, плюс друзья привозят из поездок». Слушайте, ну иногда очень удобно. Нет дома магнита, а под диван иголка закатилась. Раз, взяли магнит и пожалуйста. Когда, дальше продолжает Екатерина, когда закончится место на холодильнике, переключусь на микроволновку, а потом на тостер. Логично. Оля: надоели все магнитики, все сняла, но выбросить жалко, положила в коробку и убрала с глаз. И Игорь написал: а у нас на холодильнике детские рисунки на магнитиках держатся, время от времени выставку обновляем. Вот так, большинство все-таки за то, что магнитом быть на холодильнике, пусть будут. Напишите, кстати, и фотки присылайте, какие у вас есть магниты. Может быть, вау, супер необычные. А я пока расскажу, что у нас есть генеральный партнер утреннего шоу. Лаборатория Гемотест, биохимия 13. От Гемотест — это развернутый скрининг, который позволяет оценить общее состояние организма, выявить бессимптомные заболевания печени и почек, сбой в работе желчного пузыря, обмена веществ. Подробности на сайте gemotest.ru, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Легкое утро. Легкотня какая.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: «Гемотест» обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».
2: Здесь рубрика «Отдых на все 100», где рассказываем лайфхаки и идеи о том, как лето провести. А вместе с нами партнер базы отдыха «Оазис» на Мраморном озере. Представляете, у нас здесь недалеко есть Мраморное озеро. Утро на веранде с видом на озеро, днем сабборды или дайвинг, вечером бани и ужин в гастробаре. Это «Оазис» на Мраморном озере, 2 часа от Новосибирска, сайт oasis.nsk.rf, телефон 383-25-50. Красота какая! Ну, а я прямо сейчас расскажу идеи летние. Что такого летом сделать, если еще не сделали? Съесть арбуз ложкой целиком, ну или хотя бы половину арбуза. Некоторые добавляют к лакомству хлеб и сыр. Если вы из таких же, напишите. Но сначала нужно научиться правильно выбирать арбузы. Вытянутые часто оказываются водянистыми, а круглые обычно слаще. Белые полосатые арбузы, как правило, насыщенного салатового цвета, а полоски контрастные, темные. То есть обязательно, чем темнее полоски, тем он лучше. Обязательно найдите пятно на боку. Оно образуется на той стороне, на которой арбуз лежал на земле. Если пятно светло-желтое или вообще белое, значит арбуз незрелый. А у спелого арбуза пятно должно быть насыщенно желтого, почти оранжевого цвета. Ну и хвостик обязательно сухой. Отправляйтесь за арбузом. Ешьте его с хлебом, с сыром, кто как любит, обязательно ложкой.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном озере. ООО «Оазис».

0: радио «Юнитон» в мире погоды.
1: А давайте прямо сейчас заглянем в какой-нибудь город России. Я решила отправиться в самый северный город России. Порт на Северном морском пути. Это город в Чукотском автономном округе России. Певек называется самый северный город страны. Давайте посмотрим, какая там сейчас погода. В эти самые минуты всего лишь плюс 2 градуса. Представляете, ночная температура воздуха 2-3-4 градуса тепла. Сегодня днем там плюс 4, в пятницу плюс 13. Ну, такое в Певеке лето. Не зря же он самый северный город России. В нашем городе прямо сейчас плюс 21 градус. Синоптики на сегодня пообещали до 28 градусов летнего тепла.
0: В мире погоды.
2: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Додо Пицца. Все до последнего кусочка.
5: Додо.
3: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village Сибирь. 0+.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта «Эксклюзив Бразилия», 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1899,90. Держим курс на «Маяк», Федосеева 8.
7: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
8: Чтоб не ехало, а летело.
9: Чтоб залил и забыл.
10: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
11: Летняя прогулка и освежающий напиток от «Додо». То, что нужно.
5: «Додо».
12: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
13: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хочу на пикник!
15: А куда поедем?
12: В Додо Пиццу!
5: Додо!
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
11: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на приправы.
13: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
10: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
14: tmfdefismarket.ru.
2: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: хорошо дышится. Это у меня такое легкое... Легкое утро.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Плюс 21 градус в нашем городе в эти самые минуты. И прогноз на сегодня, среду, 29 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в городе кратковременный дождь и гроза, хотя не скажешь. Солнечно, ясно, тепло. Ветер дует северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 26 до 28 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Скажите, а когда Новосибирск?
1: Сейчас.
0: Где?
1: Здесь.
0: Уже?
1: Вот-вот.
2: Вот-вот. Все про Новосибирск и новосибирцев здесь и сейчас.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
1: А куда бы сходить в Новосибирске, ну, например, сегодня в четверг? А нет, сегодня никуда не пойдем, но зато сегодня прогулка на теплоходе со скрипкой. Вот уже можно, да. Не упустите прекрасные летние ночи, которых мы в Сибири так долго ждали. За саксофон отвечает Константин Молодцов, скрипка Алекс Грег. И угостить теплохода всегда отличное настроение. Отправление в сторону острова Кораблик, Бугринский мост также включен. Отправление в 22:00 сегодня. Но если вдруг хотите на романтическое свидание кого-то пригласить, то, пожалуйста, прогулка на теплоходе. А завтра, например, 30 июля в 7 вечера в ДКЖ будет спектакль под названием «Развод по-русски». Это авантюрная комедия с интригующим сюжетом, наполненная юмором, конечно. В главных ролях звезды театра и кино и телевидения. Что там будет происходить? Семейная пара Марк и Ольга приняли решение развестись после 20 лет брака. После развода с женой Марк делит их общий дом пополам, буквально выстроив стену собственными руками. Но таинственная покупательница, которая пришла смотреть дом, ставит крест на его мечтах и спокойном уединении. Что же там произойдет 30 июля в 7 вечера в ДКЖ? Спектакль под названием «Развод по-русски». Он предназначен для зрителей старше 12 лет.
2: Вот-вот. Именно так все и происходит.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ритмо.
1: Радіо.
2: Реклама.
3: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
4: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
3: Open Village Сибирь.
4: 0+.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо!
7: Вы все так долго ждали и дождались. Фастар – официальный дилер премиального бренда Ли Авто. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Фастар на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Ли Авто. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Ли Авто. У официального дилера Фастар.
8: Так, купальники, крем. А если дождь?
9: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
10: Выбираете лучшее? Выбирай.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Какие планы на лето?
2: Грандиозные. Проведу его с Додо.
3: Додо.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето, мясо, Батчкари, подключайся! Подключайся!
6: 31 июля ресторан «Батчкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Батчкари».
7: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
3: Додо.

0: Нервный выдох.
1: 9 часов 56 минут в нашем городе, а это значит, что совсем скоро легкое утро свои двери на сегодня закроет. Давайте сообщение напоследок прочитаю. Магнитики на холодильнике, да или нет, за или против. Есть, конечно, и много. Именно так вы голосуете во всех наших социальных сетях. Но есть у нас еще сообщение, давайте прочитаю. Лариса написала, конечно, есть. В основном это магнит с Алтая. Есть магниты с фото дочек школьной тематики и танцев. Антон написал, что много магнитов. И даже думаю сделать карту мира на железном стенде. И места, где был, отмечать магнитиками. Отличная идея. Денис написал, очень много. Раньше по геодезии работал много, где был по России. Вот только нет радио Юнитон. А мы исправим, мы сделаем. У меня, кстати, где-то был такой магнит. Надо найти и тоже себе на холодильник его прикрепить. Вот, кстати, да, единственный магнит, который бы я хотела иметь на холодильнике, магнит радио Юнитон. А, едем дальше. Виктор написал, меня сначала бесили магниты. И сейчас не особо нравится идея аляпистого холодильника. Но мы поддались с женой и тоже стали покупать интересные магниты из мест, где бывали, куда ездили в отпуск. Владимир написал, мне не нравится голый холодильник, как в магазине или лаборатории сразу. Вы его приоденьте. София пишет, привожу магниты отовсюду, тьму магнитиков с удовольствием принимаю в подарок. Вот, кстати, имейте в виду, София хочет в подарок магнит. Холодильник большой, места много, тем более иногда они падают и разбиваются. Наверное, да. И от Дианы последнее сообщение на сегодня. У меня нет магнитов, не нравится. Когда дарят, убираю с глаз долой. Не люблю бесполезные предметы-пылесборники. Мою часто и холодильник, и дома. Эти безделушки только мешаются. Предпочитаю практичные вещи. Тем не менее, если у вас есть магнитики, это прекрасно. Они украшения, они воспоминания. Если магнитиков нет, то тоже хорошо. Такой скандинавский стиль. Чистый, свежий холодильник, как в магазине. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот так. Мы о вкусах сегодня поспорили, немного покричали об этих вкусах. И все, идем жить дальше. Пусть сегодня у вас все получится. В эту среду, среда ведь она маленькая пятница. Главное, сохраняйте позитивный настрой и верьте в себя. Ни в коем случае в себе сегодня не сомневайтесь. А я дальше музыку для вашего настроения поставлю. С вами Даша Макарова была. Услышимся завтра. Счастливо, пока!
0: Как хорошо дышится. Это у меня такое легкое. Легкое утро.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Признаки картельного сговора выявили специалисты антимонопольной службы на оптовом рынке бензина в Новосибирской области. Как передают ТАСС, в отношении двух компаний заведены дела. Поводом для разбирательства стали случаи продажи бензина АИ-92 и 95 по разным ценам для разных покупателей. При этом цена для тех, кто не вступил в сговор, была выше, и, по мнению специалистов, это могло отразиться на розничной цене топлива. Новые сроки полного восстановления канализационного коллектора на Горском жилмассиве назвали в Новосибирском горводоканале. Ожидается, что в лучшем случае потребуется 2 месяца. Напомню, авария на коллекторе 12 июля привела к размыву грунта и образованию гигантского провала. Специалисты обещают, что дальше яма расширяться не будет, так как ее стенки укрепили по специальной технологии. Впервые за 10 лет в Новосибирске пройдет парад судов экстренных служб. Как сообщили в МЧС, праздник, приуроченный к Международному дню спасателя, состоится в ближайшую субботу на Михайловской набережной. Помимо парада запланирована демонстрация спасательной операции и эвакуации с прогулочного судна, а также мастер-классы от спасателей. Топливные гранулы и брикеты из различных видов отходов разрабатывают в Томском политехническом университете. «Известия» пишут, что в качестве сырья ученые используют в частности иловые отложения сточных вод, отходы нефтепереработки, картон и другие материалы. Одновременно специалисты создают интеллектуальную систему, которая позволит быстрее подбирать оптимальный состав нового топлива. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем +26, +28. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама. Можно и без повода. Букет СИП.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на мыло.
5: Подробности в магазинах Быстроном.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
9: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
10: tmfdefismarket.ru. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Группа «Мета». Проект на декорации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Ты опять за спину держишься?
4: Да, отпустит, как всегда.
3: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
5: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы... трезвое выбрал вождение.
9: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
10: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
11: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
8: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
9: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру
4: потолок в санузел в подарок.
5: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
9: В центре стоматологии Белой аптеки.
10: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
12: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
13: Маршрут построен.
12: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
14: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.

0: ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Роспотребнадзор досрочно закрыл смену в лагере под Новосибирском из-за массового отравления детей. ТАСС передает, что учреждение находится в Искитимском районе. Отдых завершился для старшей дружины. Решение принято в профилактических целях. Ситуацию уже заинтересовались в Следственном комитете. 77 новых искусственных неровностей появится на дорогах Новосибирска до конца лета. Как сообщили в пресс-центре мэрии, так называемые лежачие полицейские будут установлены рядом со школами, на аварийных участках и в местах, рекомендованных ГИБДД. Завершить укладку неровностей подрядчик должен к концу августа, а вот знаки могут появиться позже, к 1 октября. Программа озеленения продолжается в Новосибирске. Так, до конца сезона в Калининском районе планируют высадить 150 деревьев. В Первомайском более 4000 кустарников, сообщается на официальном сайте города. У здания регионального управления МВД начали обустраивать аллею памяти. К настоящему времени снесли аварийные тополя и засохшие лиственницы. На их месте появятся крупномеры высотой не менее 5 метров. Первые 4 сибирские ели уже высадили. Новосибирец стал сильнейшим на чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования прошли в Москве, в них участвовали около 500 спортсменов из регионов нашей страны, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизии, передает информагентство «Новосибирск». Победитель Валерий Голубков подтвердил свое право на участие в чемпионате мира. Он пройдет осенью в Иордании. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться.
1: Всем большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. В нашем эфире далее история про гигантскую свинью-копилку. На вершине холма в колумбийском городе Ракира теперь возвышается гордая свинка с отверстием для пожертвований. Недавно эксперты Книги рекордов Гиннесса признали ее самой большой копилкой в мире. Такая керамическая скульптура весит почти 30 тонн, ее высота составляет 9 метров, а длина более 10 метров. Посетители парка регулярно наполняют копилку деньгами, а сотрудники передают собранные средства местным приютам для бездомных животных.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Здорово и в ресторане. Букетси.
5: Летом мясо «Бачкари», подключайся, подключайся!
6: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
9: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Шеф, нам снова повышают аренду.
6: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
7: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Жаркая летняя акция от химчистки Ritzo. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
3: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
4: А только

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Привет! Как настроение?
2: Безумное.
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее.
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма. Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма. Безумно вкусно.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Кофе «Монарх Вельвет» растворимый 190 грамм 649,90. Набор из мяса цыпленка бройлера для тушения за килограмм 99,90. Крылышки цыпленка в маринаде для барбекю за килограмм 264,90. Держим курс на маяк. Волочаевская, 57/1.
6: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
7: В центре стоматологии Белой аптеки.
8: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
11: Чего хочет ваш автомобиль?
12: Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем.
11: Чего хотите вы?
12: Того же, но недорого и быстро.
11: Мы позаботимся о вашем авто.
12: СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
13: Достойны даже королев камины марки ТМФ.
14: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
13: tmf-market.ru.
15: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
16: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ты опять за спину держишься?
18: Да, отпустит, как всегда.
17: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
19: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
22: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
21: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
23: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
24: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на товары по уходу за полостью рта.
25: Подробности в магазинах Быстроном.
24: Быстроном. Хорошо. Вписался в семейный бюджет.
26: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
27: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
28: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Более 200 пропавших детей нашли в Новосибирской области с помощью сервиса с искусственным интеллектом. Он начал работать с апреля прошлого года. Система позволяет родственникам потерявшегося ребенка максимально быстро передать в МВД всю информацию о нем, а полицейским оперативно ее распространить, сообщает информагентство «Новосибирск». Благодаря системе путь от звонка на 112 до начала активных поисков теперь занимает не более 20 минут. Раньше на это уходили часы. Ремонт участка дороги из Новосибирска в Казахстан завершается в нашем регионе. Как сообщили в областном правительстве, в районе Верхэрмени подрядчик восстанавливает не только полотно, но и водопропускные трубы. Также продолжается реконструкция участка у поселка 8 марта на въезде в Новосибирск. Там дорогу расширяют с двух полос движения до четырех. Всего в этом году отремонтируют около 30 километров трассы на Павлодар. Российские продавцы автомобилей начали отменять скидки на гибриды и электрокары. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсант». Еще весной бренды старались стимулировать спрос, но после начала проблем с бензином и дизельным топливом необходимость в таких мерах отпала. Ранее сообщалось, что по той же причине резко вырос спрос на сжиженный углеводородный газ. Первый космический двигатель на криптоне создали в России. Как пишут «Известия», по сравнению с устройствами на традиционном ксеноне, новинка более дешевая, но при этом и менее мощная. Ожидается, что в космосе агрегат сможет работать как минимум 7 лет. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Работа работой, а пицца по расписанию.
4: Да-да.
5: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
6: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
4: Додо.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Так, купальники, крем. А если дождь?
12: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
13: Можно и до свадьбы. Букет Си.
14: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
15: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
14: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
16: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
17: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
18: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
19: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
4: Додо.
23: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
24: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
25: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
26: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
27: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 35% на все сыры.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Выбирайте лучшее. Выбирайте «Керхер». Мини-мойка «Керхер К5 Комбайн».

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года. «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
1: «Додо».
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
0: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
1: «Додо».
9: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Работа работой, а пицца по расписанию.
1: Да-да.
12: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
13: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
14: Ты чувствуешь себя всемогущим.
15: До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
16: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
17: Давай спросим у папы.
18: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
17: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
19: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
20: Хочу на пикник!
21: А куда поедем?
20: В «Додо пиццу»!
1: «Додо».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
0: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации «Радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Признаки картельного сговора выявили специалисты антимонопольной службы на оптовом рынке бензина в Новосибирской области. Как передает ТАСС, в отношении двух компаний заведены дела. Поводом для разбирательства стали случаи продажи бензина АЕ-92 и 95 по разным ценам для разных покупателей. При этом цена для тех, кто не вступил в сговор, была выше, и, по мнению специалистов, это могло отразиться на розничной цене топлива. Парад судов экстренных служб пройдет в Новосибирске впервые за 10 лет. Как сообщили в МЧС, праздник, приуроченный к Международному дню спасателя, состоится в ближайшую субботу на Михайловской набережной. Помимо парада, запланирована демонстрация спасательной операции и эвакуации с прогулочного судна, а также мастер-классы от спасателей. Топливные гранулы и брикеты из различных видов отходов разрабатывают в Томском политехническом университете. «Известия» пишут, что в качестве сырья ученые используют в частности иловые отложения сточных вод, отходы нефтепереработки, картон и другие материалы. Одновременно специалисты создают интеллектуальную систему, которая позволит быстрее подбирать оптимальный состав нового топлива. Новосибирец стал сильнейшим на чемпионате России по вольной борьбе среди ветеранов. Соревнования прошли в Москве, в них участвовали около 500 спортсменов из регионов нашей страны, а также из Беларуси, Казахстана и Киргизии, передает информагентство «Новосибирск». Победитель Валерий Голубков подтвердил свое право на участие в чемпионате мира. Он пройдет осенью в Иордании. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный 2,7, при грозах порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости, следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: ко дну.
1: Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы все так долго ждали и дождались. Фастар – официальный дилер премиального бренда Ли Авто. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Фастар на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Ли Авто. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Ли Авто. У официального дилера Фастар.
4: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо.
5: Додо.
6: Подарил и порядок. Букет СИП.
7: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
8: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
7: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
9: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
10: ООО «Специализированный застройщик ВКТ-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
12: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Газон искусственный в рулоне 1 метр на 2 метра 649,90. Дорожка садовая пропилен 20 метров длина 619,90. Шланг саморастягивающийся поливочный 30 метров 474,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская 57/1.
14: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
15: Маршрут построен.
14: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
16: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
17: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
5: Додо.
18: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
19: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Слышал что-нибудь про Додо?
3: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
4: Додо!
5: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Новый экспериментальный способ борьбы с онкологией и метастазами у животных на любых сроках. Просто позвоните нам. Ветеринарная клиника «Ветнара» 2-60-60-60.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Лето, мясо, бачкари, подключайся! Подключайся!
8: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
12: Подробности в магазинах «Быстроном».
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
18: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: «Додо пицца». Просто потому, что хочется.
20: «Додо».
21: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
22: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
23: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
24: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
25: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
26: Какие планы на лето?
27: Грандиозные! Проведу его с Додо!
26: Додо!
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В новосибирских магазинах резко подорожал сахар. По наблюдениям потребителей, за неделю килограмм продукта вырос в цене на 9-10 рублей. Это произошло в торговых сетях всех ценовых сегментов, как в областном центре, так и в сельских районах, отмечает портал «Инфопро-54». В Магаданской области рассчитывают в этом году превзойти прошлогодний рекорд по добыче золота, который составил более 55 тонн. Об этом рассказал глава региона Сергей Носов. По его словам, Колыма спокойно может выдавать до 60 тонн, но при условии, что некоторые предприятия подтянутся, справившись с техническими проблемами. Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября. Сейчас у граждан есть возможность свободно въезжать в страну и находиться там до 30 дней. Как пишет парламентская газета, власти Черногории объясняют свое решение необходимостью согласования визовой политики с Евросоюзом. Хоккейный клуб «Сибирь» распрощался с 21-летним нападающим Егором Клёсовым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Ранее форвард выступал за сибирских снайперов, с которыми сыграл 168 матчей, забросил 56 шайб и отдал 75 результативных передач. За основную команду новосибирцев в КХЛ Клёсов провел 2 матча, однако результативными действиями не отметился. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Радио нашего города. Радио Юнитон. Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем большой привет, друзья! Дарья Макарова с вами. В нашем эфире далее история про гигантскую свинью-копилку. На вершине холма в колумбийском городе Ракира теперь возвышается гордая свинка с отверстием для пожертвований. Недавно эксперты Книги рекордов Гиннесса признали ее самой большой копилкой в мире. Такая керамическая скульптура весит почти 30 тонн, ее высота составляет 9 метров, а длина более 10 метров. Посетители парка регулярно наполняют копилку деньгами, а сотрудники передают собранные средства местным приютом для бездомных животных.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал Госуслуг.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Работа работой, а пицца по расписанию.
6: Да-да.
7: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
6: «Додо».
10: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
11: Ты опять за спину держишься?
12: Да, отпустит, как всегда.
11: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
13: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
16: Учеба на паузе,
17: а ты все еще пассажир?
16: Лето.
17: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
16: Автошкола «За рулем».
17: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
18: Акция действует до 31 августа 2026 года.
19: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
20: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
19: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
21: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
22: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
23: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
24: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
25: Хочу на пикник!
26: А куда поедем?
25: В «Додо пиццу».
6: «Додо».
27: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
28: Международный органный фестиваль представляет. Впервые в Сибири солнечная итальянка Илария Чентарино. 27 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: и школьные принадлежности.
1: Давай спросим у папы.
2: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
1: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
3: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
6: Додо.
7: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
8: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской, 26В.
9: tmfdefismarket.ru.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
11: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
14: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
15: «Додо Пицца». Все до последнего кусочка.
16: «Додо».

0: Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
3: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
9: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
8: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Слышал что-нибудь про Додо?
12: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
13: Додо! Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-7205.
14: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-01-6141.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Ленинском районе Новосибирска задумали построить левобережную скоростную автомагистраль. Она будет пересекать створ 4-го моста, пройдет через котлован Левая Обь и продолжится по микрорайону Лесоперевалка. Согласно постановлению мэрии, случится это только после 2030 года. В планы также включили строительство железнодорожного переезда с улицы Большой на проезд энергетиков и моста через протоку от котлована Левая Обь. Российский рынок секонд-хенда и других подержанных товаров в прошлом году достиг 950 миллиардов, а в текущем может превысить триллион рублей. Таковы подсчеты аналитиков InfoLine, о которых пишет Forbes. Крупнейшими категориями в этой сфере стали одежда и обувь, детские товары, бытовая техника и электроника. Специалисты отмечают, что в секонд-хенды как продавцы, так и покупатели пошли в связи с сокращением доходов, а основной рост связан с онлайн-площадками. Материал для теплоизоляции на основе камыша разработали в Университете биотехнологий. Как сообщает ТАСС, в состав новинки также входят солома и опилки. Стройматериал по сравнению с аналогами более экологичен, и он в то же время решает проблему утилизации отходов растительного сырья и деревопереработки. Рекорд России по одновременному полету аэростатов установили в рамках 25-го фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». Как пишет российская газета, от земли одновременно оторвался 51 воздушный шар. Все они были запущены с единой стартовой площадки над Переславлем-Залесским в Ярославской области. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая Роща. Республиканская 12/2. Звоните 271 200 55.
3: Выбираете лучшее? Вы

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Шеф, нам снова повышают аренду.
6: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
7: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInSki.ru. Повторяю, MakiInSki.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте naf.dom.rf.
8: Можно и без повода. Букет СИП.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
13: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.

0: девчонки посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

на радио Юнитон. Привет из 90-х. Scatman's World.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем плюс 27, плюс 29.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Лето, мясо, Бачкари, подключайся!
1: Подключайся!
2: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев, город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
3: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы.
4: Чтоб не ехало, а летело.
5: Чтоб залил и забыл.
6: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
13: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
14: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля. Где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
15: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
18: Держи дистанцию 3 секунды.
19: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: Квартиры в жилом комплексе.
21: Такой джакузи.
22: Дочка, просто мост.
23: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
24: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
25: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
26: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
27: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. Насладитесь праздничной атмосферой кей-попа. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», построенный в Наукограде Кольцово, поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Напомню, главный элемент комплекса – это самый мощный в мире источник синхротронного излучения. Он позволяет изучать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения. Официальную церемонию открытия СКИФа планируют устроить в августе в рамках форума «Технопром». В Новосибирске планируют сокращать число кондукторов. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника управления пассажирских перевозок Михаила Никулина. По его словам, большинство спорных ситуаций в общественном транспорте связано именно с оплатой проезда. Для предотвращения конфликтов собираются расширить использование валидаторов. Более 90% россиян готовы переплачивать за брендовые товары. Результаты исследования приводит издание «Лента». При этом отмечается, что только 7% опрошенных не изменили свои покупательские привычки из-за роста цен. 40% респондентов ищут скидки и акции или покупают аналоги подешевле, а 13% сокращают другие расходы, чтобы покупать любимые бренды. Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту легендарный полузащитник сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет. Последним местом работы Зидана в качестве главного тренера был испанский «Реал». Под его руководством мадридцы 3 раза выиграли Лигу чемпионов и по 2 раза чемпионат и Суперкубок Испании. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама. Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
5: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
6: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
7: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ООО «СЗ Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
11: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
15: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
14: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
17: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.

0: Проектные декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Международный органный фестиваль представляет Иван Царев. Музыкальный вечер сказочной красоты. 29 августа. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру, в 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
2: Мама, а когда мы поедем покупать мне одежду и школьные принадлежности?
3: Давай спросим у папы.
4: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
3: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
5: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на приправы.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Apollo и Quantum полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. Apollo и Quantum. Живи, играй!
12: Здорово и в ресторане. Букетси.
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии Белой аптеки.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
18: Сложно!
17: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
21: Маршрут построен.
20: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
22: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
23: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
25: Радио «Юнитон». Только хиты.
26: Только хиты.

0: в Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Добрый вечер всем. Служба информации радио «Юнитон» продолжает свою работу. К нам пришел Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Все выпускники 9 классов в Новосибирске осенью смогут продолжить обучение в школе, так утверждают в мэрии. Там уточнили, что для них откроют более 400 10 классов. Если в желаемой школе не окажется свободных мест, родителям следует обратиться в департамент образования. Специалисты помогут найти подходящее учебное заведение. Тем временем стало известно, что с сентября следующего года старшеклассники начнут изучать 5 предметов по обновленным программам. В Минпросвещении уточнили, что речь идет о физике, химии, биологии, математике и информатике. Сообщается, что содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки и техники, а также усилена практическая составляющая. Почти 60% жилья в России вводится с нарушением сроков. Это следует из данных единого ресурса застройщиков, с которыми ознакомились «Известия». В прошлом году доля таких объектов составляла около 41%. Эксперты объясняют это перенасыщением. На первичном рынке в продаже находится больше жилья, чем реализуется в среднем за год. На этом фоне компании сталкиваются с нехваткой средств для завершения объектов в срок. Всего 1% россиян полностью окупают свадьбу подарками. При этом деньги на празднование бракосочетания занимают почти половина, пишет издание «Газета». Что касается расходов на свадьбу, то 36% опрошенных молодоженов сообщили, что уложились в сумму от 300 до 500 тысяч. Еще четверть пар потратила на празднование от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше нуля. И пока это все новости, до встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Дмитрий Сергеев.
1: 17 часов и 5 минут в столице Сибири. И знаете, понял я, что давненько мы с вами не слышались на волне до боли знакомой 107 FM. Большой привет всем тем, кто сейчас слушает нас. Это радио Юнитон, это радио нашего города. И я заступаю на свой эфир. Сегодня он 3 часа. В принципе, как и всегда, смотрю вот даже расписание, чем будем заниматься. Обычно, знаете, люблю говорить, что я прихожу только поиграть вообще в эфир. Но сегодня нет. Первый час достаточно серьезный у нас. А вот далее, второй и третий час, там целые 3 игры у нас на сегодня с вами запланировано. Ну, еще из новостей. Я сейчас приехал на эфир на велосипеде. Вообще, в целом, всем рекомендую и заметил. Может быть, я раньше просто не замечал. Огромное количество велосипедистов на улицах нашего города. Вроде бы и с бензином уже все хорошо, но как будто бы просто, наверное, полюбилось всем нашим горожанам путешествовать на велосипеде. Ну, а что? Во-первых, 0 рублей стоит. Ноги здоровые, сердце здоровое, все здоровое. Это Дмитрий Сергеев, это радио Юнитон. Открываем первый на сегодня музыкальный. Под моим чутким контролем буду отвечать за ваш музыкальный плейлист в ближайшие 3 часа. 107.

0: Да, тем временем в Новосибирске уже 29 июля. Я не знаю, когда это произошло. Вроде бы вот только, помню, объявлял, что лето, лет столиц Сибири. Уже две трети прошло. И задать себе вопрос, а как оно у вас? Все ли с ним хорошо? Потому что если нет, то остался всего лишь один месяц для того, чтобы это исправить и, знаете, как будто бы ни о чем не жалеть. Ну а те, кто устал от жары, если есть такие люди, я знаю, мне говорят, вот-вот, у нас жарко-жарко. А вы вспомните, как холодно зимой. И летом будет потрясающе сразу.
1: Радио. Passing on the
0: candlelight, roses in the doorway. Да, судя, кстати, по тому дождю, который я сейчас вижу нашей онлайн-трансляции, вовремя я на велосипеде доехал. Если бы вот к 15:30, к 17:30, например, я бы уже промок.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
3: Вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской, 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
6: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр» – обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето, мясо, Батчкари, подключайся! Подключайся!
11: 31 июля ресторан «Батчкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Батчкари».
12: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
13: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
15: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Ты опять за спину держишься?
3: Да, отпустит, как всегда.
2: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
4: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ребенок сказал: «Вкуснотища!»
7: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» используем качественные и свежие продукты. Нашу пиццу любят дети, а их не обманешь. Продолжайте заботиться, а мы продолжим стараться для вас.
8: «Додо».
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что мед – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето...

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на четверг, 30 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом. И посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

Да, мы тут такие с вами слушаем музыку, наслаждаемся этим вечером, а тут нынче оленья луна собирается всходить над Россией, спутник взойдет в фазу полнолуния, будет красным и большим. И самое что интересное, пик явления можно будет наблюдать, ну, вчера, может быть, кто-то видел, и сегодня в ночь с 29 на 30 июля. Название, кстати, пошло от индейских племен, в это время у оленей начинают расти новые рога, и поэтому луна оленья. Не знаю, на фотографии она выглядит очень симпатично, такая красная, даже алого цвета. Главное, что большая. В общем, если сегодня не знали, чем заняться ночью, давайте смотреть на Луну.

Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: Восьмерного Ива. ОГРН 319-547-687-251.
2: Табак мокрый по утру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: Я буду Додстер с кофе.
4: А я Додстер с колой. А, нет. Лучше Додстер и молочный коктейль.
3: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Учеба на паузе.
6: А ты все еще пассажир?
5: Лето.
6: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
5: Автошкола «За рулем».
6: Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «За рулем54.ру».
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Родильному отделению клинического госпиталя «Авиценна» исполняется 20 лет. Приглашаем будущих мам 1 августа на праздник для беременных в отеле «Гранд Автограф» по адресу улица Орджоникидзе, дом 31. Обязательная регистрация на сайте mamadeti.ru в разделе «Мероприятия». Ждем вас 1 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус. Для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 30% на мыло.
7: Подробности в магазинах Быстроном.
6: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
9: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Шикарный антураж, изящный интерьер –

0: Голощека 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Это Сергей Лазарев и Полина Гагарина в финале часа на радио нашего города. Не знаю, как вам, кстати, эта работа под названием «Happy End». Как будто бы, знаете, нет у нее такого грандиозного будущего, как у других работ, и одного, и второй. Но то, что они сделали дуэт, наконец-то, я думаю, всю фан-базу порадовали знатно. Мы же тоже радуемся, потому что встречаем на радио нашего города новый музыкальный. А в Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ЖК «Дивноград», ООО «СЗ Дивногорский».
3: Для семей.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: Как говорится, неважно, какая погода за окном, наша служба информации все равно тут как тут, ровно по часам. В студии Павел Николаев, а значит, будут новости. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. 77 новых искусственных неровностей появится на дорогах Новосибирска до конца лета. Эти так называемые лежачие полицейские будут установлены рядом со школами на аварийных участках и в местах, рекомендованных ГАИ. Как сообщили в пресс-центре мэрии, завершить укладку неровностей подрядчик должен в течение августа, а вот знаки могут появиться позже, к 1 октября. Первый космический двигатель на Криптоне создали в России. Как пишут «Известия», по сравнению с устройствами на традиционном ксеноне, новинка обошлась дешевле, но при этом оказалась и менее мощной. Ожидается, что в космосе агрегат сможет работать как минимум 7 лет. Рекорд России по одновременному полету аэростатов установили в рамках 25-го фестиваля воздухоплавания «Золотое кольцо России». Как пишет российская газета, от земли оторвался 51 воздушный шар. Все они были запущены с единой стартовой площадки над Переславлем-Залесским в Ярославской области. Хоккейный клуб «Сибирь» распрощался с 21-летним нападающим Егором Клёсовым. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Ранее форвард выступал за сибирских снайперов, с которыми сыграл 168 матчей, забросил 56 шайб и отдал 75 голевых передач. За основную команду новосибирцев в КХЛ Клёсов провел 2 матча, однако результативными действиями не отметился. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2-7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: 18:06 в нашем городе. Второй час моей эфирной смены уже открыт. Час музыкальный, я напомню. Но и поиграть мы тоже в целом успеем. Если в первом часе игр не было от слова совсем, то вот во втором уже целых две. Первая из них, кстати, называется «Уроки музыки» и начнется буквально, давайте не буду никого обманывать, через 3 минуты. Это значит, что через 3 минуты можно уверенно доставать свой мобильный телефон и звонить и еще раз звонить нам. Телефон нашего прямого эфира 209-0507. Ну, тот, кто дозвонится, с ним мы и сыграем в игру «Уроки музыки». Напомню, знать ноты там не обязательно, а вот быть чуть-чуть с удачей на «ты», как бы, ну, как будто бы, знаете, каждому из нас не помешает. Это радио нашего города, это Новосибирск, и сейчас смотрю за окном, как будто бы идет дождь. Как я поеду на велосипеде потом после смены, я не знаю. 3 минуты, и игра «Урок музыки», самое время начинать звонить.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Да, хотел бы я сказать, меломаны, ваш выход, да, но как будто бы меломаном не нужно быть для того, чтобы сегодня сразиться в рамках игры «Урок музыки», ну и, возможно, даже и победить. Кстати, напоминаю, боремся мы сегодня за два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Кто-то из вас сегодня станет на два билета счастливее, получается, чем был вчера. Да, что нужно будет сделать, тоже расскажу. В целом, каждый будний день приблизительно в 18:10 мы выходим в прямой эфир на радио Юнитон и озвучиваем вам какие-то факты о мире музыки. Задача ваша, соответственно, дозвониться в эфир и угадать, этот факт правдивый или он ложный. Ну и тот, кто побеждает и забирает билеты. И вам так скажу, до нас уже до нас дозвонился Владимир. Давайте скорее с ним познакомимся в эфире. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечерочка.
2: Вот так вот Владимир решил с козырей, как говорится, зайти, да. Как у вас настроение, Владимир, сегодня?
3: Да, как? Настроение гораздо лучше к вечеру стало. Повеяло прохладой, маленько спала духота.
2: Согласен.
3: Дождь прошел.
2: Вы любите порефлексировать, я сразу слышу. Любите порассуждать, да. У меня готов для вас факт. В целом, да, ваша задача определить, просто он имеет место быть, он правдивый или я его выдумал. Вы готовы?
3: Готов.
2: Супер, тогда слушаем факт. Есть такая, значит, певица, которую зовут Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова. И правда ли, что она родилась в городе Сызрань, как вы считаете?
3: Тут не совру, но, по-моему, неправда.
2: Неправда, говорит Владимир, мы принимаем этот вариант ответа. И это, внимание, абсолютно верно, Владимир. Ну, все он знал. Да, действительно, она вообще появилась на свет в Москве. Мифы про Сызрань были частью пиар-стратегии. Ну, как будто бы девочка, да, всего добилась. Она из простой семьи. Ну, а как показывает практика, она жительница Москвы. Владимир, слушайте, ну я вас поздравляю. Два билета в центры развлечения «Пол» и «Квантум» ваши. За эфиром расскажу, как получить. Ура! Праздник сегодня на вашей стороне.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18:10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: нашего города.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей. На Open Village CB. 0+.
6: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню.
7: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
8: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный «Додстер», ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
9: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
10: tmf-market.ru.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
14: Лето, мясо, Бачкари, подключайся! Подключайся!
15: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
16: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
17: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
18: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
17: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
20: Ты опять за спину держишься?
21: Да, отпустит, как всегда.
20: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
22: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
23: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
24: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
25: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
26: Что нового в печи? В «Додо Пицце» – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на четверг, 30 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: радио «Юнитон» начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Да, мне нравится слово «вкусное» в игре, уже как-то, знаете, сразу настроение повышается, потому что, не знаю, как вы, я, по крайней мере, точно любитель поесть всегда, и вот особое удовольствие мне доставляет уехать куда-нибудь, ну, например, на дачу и приготовить что-то там, прям в мангале или в казане, не знаю, ну, что-то вот на открытом огне, по мне, всегда вот вкуснее. Так вот, радио «Юнитон» и сеть супермаркетов «Быстроном» представляют вам игру «Вкусная логика», в рамках которой слушателям будем мы рассказывать рецепты вкусных блюд, которые, конечно же, можно приготовить на природе, но вот один ингредиент из этого рецепта случайно я пропущу. А вот какой вам и нужно ответить, написать нам в Макс 8983-510-107, какой же ингредиент я пропустил. Ну и, соответственно, за это полагается самому быстрому, правильно ответившему слушателю прилагается приз, сертификат на 1000 рублей на покупке в сети супермаркетов «Быстроном». Сегодня, кстати, мы с вами готовим кукурузу в остром соусе. Я не готовил, но рецепт запишу. Кукурузу в последнее время что-то я прям полюбил. Итак, какой же ингредиент будет лишним? Мы его не используем. Нам, кстати, понадобится для приготовления сама кукуруза в початках, сладкий соус чили, сливочное масло, чеснок, лайм, соль, молотый черный перец и карри. Рецепт. Мы смешиваем сладкий соус чили, растопленное масло, измельченный чеснок, лаймовый сок, соль и перец. Смазываем получившуюся смесь кукурузы со всех сторон. Готовим початки на решетке, кстати, на открытом огне, 10-15 минут, периодически переворачивая их и смазывая соусом. А вот, внимание, и сам вопрос. Напомню, на всякий вдруг вы забыли. Какой же ингредиент был лишним? Я его назвал, но в рецепте он участия не принимает. Присылайте свои ответы к нам в Макс. Совсем скоро подведем итоги, кто был быстрее других.
0: 8 983 510 107.

0: Ну, не хотелось прям выходить. World Hold On. Настолько хорошая работа, настолько приятный трек. Ассоциируется у меня, кстати, с летом. Но пора подводить итоги игры «Вкусная логика». Прямо сейчас этим и займемся. Итак, что же у нас сегодня? Огромное количество участников. Есть, конечно же, и правильные, и неправильные ответы. Такие тоже имеются. Мне, кстати, нравится, когда пишут то, что я вообще не произносил сегодня. Откуда вы это берете? Непонятно. Да, напомню, ингредиенты, которые я сегодня перечислял, были следующими. Это кукуруза в початках, сладкий соус чили, сливочное масло, чеснок, лайм, соль, молотый черный перец и карри. И единственное, что в целом не принимает участие в самом рецепте той самой кукурузы в остром соусе, это как раз-таки карри. Поэтому правильный ответ сегодня был карри. И все те, кто написал именно это слово, уже большие молодцы, уже как бы победили, да? Но условия по-прежнему у нас неизменны. Надо было отправить это слово быстрее всех остальных наших слушателей. Это сделать нелегко, потому что наши старожилы уже наготове, да, размяли кровь в пальцах и уже готовы отправлять свои варианты. Но сегодня есть человек, который сделал это быстрее других, и его номер телефона заканчивается, внимание, на 7328. Это отбивка. Эти фанфары, эти аплодисменты, вот эти. Сюда, все, все, все. Ой, у меня написано, это очень долгие аплодисменты. 57 секунд они будут идти. Ну, еще. Ну, ладно, еще. Все, хватит. Поздравляем вас. Напомню, сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» ваш. За эфиром расскажу, как его получить. И для всех остальных расстраиваться, ну, никак нельзя, потому что на очереди у нас сегодня еще одна игра. А значит, и еще один победитель.
1: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18.40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 21 июля по 24 августа 2026 года шоколад «Риттер Спорт» 100 грамм в ассортименте по 164,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
1: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте openvillagedefisib.ru. 0+.
2: О, вы в гости собрались. А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
3: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
2: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
4: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
0: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир, более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
4: Open Village Сибирь.
0: 0+.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 и 31 июля 2026 года в Быстрономе скидка 40% на товары по уходу за полостью рта.
1: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
6: Если кошку гложет блошки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
7: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
1: Застройщик ПО СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хедсип.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: Ибо Смирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Выбираете лучшее? Выбирайте.

0: рождения 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Мама, а когда мы поедем покупать не одежду и школьные принадлежности?
2: Давай спросим у папы.
3: А, у меня сейчас нет времени колесить по всему городу.
2: Так мы все возьмем в одном месте, в Колорлоне.
4: Приглашаем на школьные базары в магазины Колорлон. Толмачевская, 19А, и Бердск, Барнаульская, 19.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
9: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
10: Ты чувствуешь себя всемогущим.
11: До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
12: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
13: В центре стоматологии Белой аптеки.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Я буду Додстер с кофе.
17: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
16: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
18: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.
19: Радио Юнитон. Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Это радио нашего города. Дмитрий Сергеев на месте. И вот в финале часа хотелось бы рассказать очень добрую историю, которая случилась со мной буквально на неделе. Значит, дело было вечером, делать было нечего. Мы с женой поехали на велосипедах с левого берега на правый. И что вы думаете, заходя в метро, да, мы узнали, что велосипед туда занести нельзя, нужно обязательно снять переднее колесо. Если на моем велосипеде это было сделать можно, то на велосипеде жены нельзя. Что мы имеем? Она уезжает одна на метро, потому что ей нужно было срочно и быстрее туда добраться, а я остаюсь на Маркса с двумя велосипедами, и вот что делать? Ну, думаю, ну, вызывать такси, что, ехать за машиной, как-то грузить их куда-то, или, ну, куда мне с этими двумя велосипедами, куда же мне деться? И смотрю, стоит парень, оплачивает проезд, и я без задних мыслей подхожу к нему, говорю: дружище, подожди, подожди, а не хотел бы ты вместе со мной сейчас домчаться на велосипедах до галереи? Он говорит: а поехали. Да, его зовут Иван, большой ему привет, действительно, очень круто получилось. Это о чем мне говорит? Если ты добрый человек, да, можно же было подумать, что я аферист какой-нибудь там, или я мог подумать, что он велосипед украдет. Но в итоге мы просто с удовольствием прокатились, Ваня разукрасил свой день, а я решил головняк, который действительно меня беспокоил. Побольше вам всем таких, Вань, отзывчивых и позитивных, а мы открываем новый музыкальный. В Новосибирске 7.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет Таежный СПА «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
3: Таежный СПА «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
4: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-40-50-001-61-41.
1: Радио Юнитон. Новости.
6: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Более 200 пропавших детей нашли в Новосибирской области с помощью сервиса с искусственным интеллектом, который начал работать с апреля прошлого года. Система позволяет родственникам потерявшегося ребенка максимально быстро передать в МВД всю информацию, а полицейским оперативно ее распространить, сообщает информагентство «Новосибирск». Временной период от звонка на 112 до начала активных поисков теперь занимает не более 20 минут. Раньше на это уходили часы. Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», построенный в Наукограде Кольцово, поставлен на кадастровый учет. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Напомню, главный элемент комплекса – это самый мощный в мире источник синхротронного излучения. Он позволяет изучать структуры веществ на атомном уровне без их разрушения. Официальную церемонию открытия СКИФа планируют устроить в августе в рамках форума «Технопром». В Ленинском районе Новосибирска задумали построить левобережную скоростную автомагистраль. Она будет пересекать створ 4-го моста, пройдет через котлован Левая Обь и продолжится по микрорайону Лесоперевалка. Согласно постановлению мэрии, случится это после 2030 года. В планы также включили строительство железнодорожного переезда с улицы Большой на проезд энергетиков и моста через протоку от котлована Левая Обь. Все выпускники 9 классов в Новосибирске осенью смогут продолжить обучение в школе, так утверждают в мэрии. Там уточнили, что для них откроют более 400 10-х классов. Если в желаемой школе не окажется свободных мест, родителям следует обратиться в департамент образования. Специалисты помогут найти подходящее учебное заведение. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем 27-29 градусов выше 0. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: диджей Дмитрий Сергеев.
1: Ну так, подождите, я что-то не понимаю, не успеваю я вообще за ходом действий. И только пришел вроде бы на эфир, уже третий музыкальный час я сегодня открываю. Когда это произошло, я не понимаю, но в этом часе интересное кино. Та самая игра, которая как будто бы и была с нами, потом куда-то пропала, опять появилась в эфире. И случится она, знаете, буквально после одного приятного трека. Ну, давайте подскажу, группа «Гости из будущего» у меня уже заряжена. «Ты где-то» называется он. Совсем скоро в ваших приемниках. Ну, а дальше, как говорится, и поиграем. Потому что я сегодня обещал еще одного счастливчика определить среди вас, кто это будет. Решайте, конечно же, вы. Это Дмитрий Сергеев, это радио нашего города. Еще один час, как говорится, а потом дальше, да, до дома на велосипеде. Не знаю, как я поеду. Отпишите, там дождь хоть закончился или нет.

0: Я любовь.
1: Интересное кино на радио Юнитон.
2: Партнер проекта ИП Геккель АА. Безумно крутая шаурма.
3: И вот, как говорится, опять играем мы здесь, на радио нашего города. Игра «Интересное кино» в эфире, и что нужно будет сделать, я вам сейчас расскажу. В рамках этой игры «Интересное кино» слушателям, то бишь вам, предстоит, послушав фрагмент какого-то саундтрека, вспомнить, в каком фильме звучала эта мелодия. Ну, фильм я сегодня подобрал, вообще, мне кажется, тот самый, ну, который, знаете... Ну, никто не должен был не смотреть из тех, кто нас слушает, я надеюсь. А если кто-то не смотрел, вот сегодня обязательно на вечер запланируйте, потому что это классика. Итак, в принципе, каждый будний день в это время выходим в прямой эфир для того, чтобы включить вам какой-то саундтрек, ну а там уже дело за вами. Пишите нам в Макс ваши варианты ответов 8983-510-107. И, кстати, всегда, когда на радио другие ведущие говорят это, да, я только вот начинаю, например, я говорю, я не успел, поэтому специально для таких же, как я, еще раз, 8-9-8-3-510-107. А боремся мы сегодня за сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Не знаю, как вы, я что-то проголодался, мне сейчас не помешала бы эта история. Ну что, я думаю, самое время слушать саундтрек. Тот самый. И давайте угадывать, откуда он взят. Поехали!

0: Ой, ну это же, ну вот... Ну, я думаю, вы справитесь. Давайте какую-нибудь небольшую даже подсказку дам. Ну, например, писатель Чак Паланик признал, что концовка фильма получилась более удачной, нежели концовка его книги, по которой был снят фильм. Ну все, больше подсказок не будет. Поехали.
1: 8-983-510-107.

0: Нет, ну согласитесь, только Леди Гага, наверное, так умеет взять какое-то непонятное слово вообще, которое все уже позабыли, абракадабра. Мы когда вообще говорили последний раз слово абракадабра? И не просто взять его, а сделать из него действительно хит, который звучит и, по крайней мере, меня точно прокачивает. Но тем временем мы давайте подводить итоги нашей игры. Игра называется «Интересное кино», и здесь, я вам так скажу, посекретничаем, сегодня у нас есть победитель. Ну, а кто он? Давайте же смотреть скорее. Ну, начнем, наверное, с того, что я напомню на всякий случай правила. Я включал отрывок из фильма, саундтрек. Нужно было по этому саундтреку угадать, какой фильм, где он звучал. Давайте напомню. Звучит ностальгически, согласитесь, да? Вот, не знаю, у меня где-то даже мурашки пробежали. Не скажу где, но действительно что-то из ностальгии, что-то, что я давно не пересматривал точно. И смотрим же ваши ответы. Значит, из неправильного написали мне, что тут это фильм «Брат». Председатель «Стаю» и все. Как будто бы кроме «Брата», да, нет неправильных. Молодцы все остальные. Потому что правильный ответ – это, конечно же, «Бойцовский клуб». Возрастное ограничение имеется – 18+. Кстати, удивлен я, конечно, что выход фильма был в 1999 году. Как давно это было. Но, наверное, всем интересно узнать, кто же сегодня забирает приз. А это, на секундочку, сертификат на 1000 рублей на покупке в кафе «Безумно крутая шаурма». У нас победитель такой есть. Давайте скорее узнаем, на какие цифры заканчивается его номер телефона. А заканчивается он на 2268. И сейчас сильно звучат для вас фанфары. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Почему? О, все. Думаю, почему не звучат? Давайте еще раз. Вот так звучат для вас фанфары. Да, круто, поздравляю. Действительно, от всей души радуюсь, белой завистью прям завидую. Потому что вот в это кафе «Безумно крутая шаурма» прямо сейчас я бы сходил. За эфиром расскажу вам, как забрать свой приз. Для всех остальных, как говорится, как там Арсений Романов говорит, повезет в любви. Не уверен, не могу обещать, конечно, да. Но где-то в другой области точно должно повезти.
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
3: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
2: Open Village Сибирь.
3: 0+.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
3: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь. 0+.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето, мясо, бачкари, подключайся! Подключайся!
7: 31 июля ресторан «Бачкари» возвращает атмосферу нулевых. Большая вечеринка на летней веранде. Легендарный диджей Денис Рублев. Город Москва. Любимые хиты и танцы под открытым небом. Бронируй стол и встречайся со своими в ресторане «Бачкари».
8: Башни ЕС. Капитал должен работать, а не требовать вашего времени. Первый за Уралом апарт-отель федеральной сети ЕС. Дизайнерская отделка, мебель, профессиональное управление. Все уже включено. Вы покупаете не квадратные метры, а готовый гостиничный бизнес. Башни ЕС. Основана на опыте, не на обещаниях. Застройщик ОСЗ «Аврора». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Шеф, нам снова повышают аренду.
12: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
13: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInski.ru. Повторяю, MakiInski.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКТ-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКТ-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
15: Ты опять за спину держишься?
16: Да, отпустит, как всегда.
15: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
17: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-1515.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: монеток, пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Что нового в печи? В «Додо Пицце» — паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
3: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
5: Маршрут построен.
4: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
6: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» — это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» — бизнес-центр «Гринвич».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на четверг, 30 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11.
4: Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Ну, если она танцует под Шаде, это еще ладно, а вот если она танцует под Любе, то тут уже, конечно, что-то на интересном. Да, реклама совсем скоро, а там потихонечку будем и час финалить уже.
1: Реклама. 13 готовых домов на Open Village Сибирь. Приезжай, примеряй загородную жизнь.
2: Выставка загородной жизни Open Village Сибирь. 13 домов с ремонтом и мебелью. 6 готовых квартир. Более 80 компаний-участников. Скидки на дома и стройматериалы.
1: Open Village Сибирь.
2: 0+.
3: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
4: Чтоб не ехало, а летело.
5: Чтоб залил и забыл.
6: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
2: 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь. 0+.
7: Я буду Додстер с кофе.
8: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
7: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
2: Скидки на строительные материалы до 40% на Open Village Сибирь. 0+.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Юа. ОГРН 319-547-687-251.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG Fastar. Большевистская, 14/1. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blgfastar.ru.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 30 июля 2026 года в Быстрономе скидка 35% на все сыры.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
7: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
8: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
7: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
9: Учеба на паузе.
10: А ты все еще пассажир?
9: Лето.
10: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
9: Автошкола «За рулем».
10: Обучение на категорию А и Б.
9: На механике или автомате — твой выбор.
10: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
9: Автошкола «За рулем». Сайт «зарулем54.ру».
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал». Три причины выбрать именно его. Первая – близость к центру. В 7 минутах от метро «Березовая роща». Вторая – закрытый двор без машин, просторные квартиры с французскими окнами и причистовой отделкой. Третья – поблизости парк, школы, детские сады, а детская игровая комната прямо в доме. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф.
13: Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декорации на наш.дом.рф.
14: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу: улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
17: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
18: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
21: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: И несмотря на пасмурную погоду, вижу новость о том, что, в принципе-то, синоптики обещают еще в Новосибирской области аномальную жару, и примерно это случится с 29 июля, ну, то есть сегодня, да, до 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с температурами до плюс 30 и выше. Ну, в целом, вообще, лето столиц Сибири в этом году радует, можно даже никуда и не уезжать. Море у нас тоже есть. Это был Дмитрий Сергеев, радио Юнитон. Слушайте нас, а прямо по курсу «Танцпол», но сверимся сначала по времени. А в Новосибирске 8 вечера.
1: FM 107.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода. Букетсип.

0: Радио.
1: Реклама.
2: Приходи и выиграй дом на Open Village Сибирь.
3: Срок проведения розыгрыша с 30 июля 2026 по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте openvillage-sib.ru. 0+.
4: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
2: Скидки на готовые дома до 5 миллионов рублей на Open Village CB. 0+.
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что нового в печи? В Додо Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск.
8: Додо.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды.
12: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
14: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
16: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
17: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон легкое утро. Потому что лето. Потому что лето.
18: Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора», апарт-отель «Башни ЕС».
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Погода на Радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем плюс 27, плюс 29.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет ООО «Грейт Парк».
3: Хочешь, загадаю загадку?
4: Давай.
3: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
4: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт Парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
3: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
4: Приезжайте в Грейт Парк на Петухова 2/3. Звоните 200 ровно 35 45.

0: 97.7 FM. Радио. Реклама. 13 домов с ремонтом и мебелью, а также готовые квартиры на Open Village Сибирь 0+.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
0: С 30 июля по 23 августа Open Village Сибирь 0+.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМК «КК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
5: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
6: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
5: tmfdefismarket.ru.
7: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Галущука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
8: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
11: Танцевальный кей-поп-фестиваль Siberian K-Pop Fest объединит кавер-дэнс-команды и поклонников корейской культуры. 6 конкурсных номинаций, тематическая ярмарка и игровые зоны. 22 августа, ДКЖ. Билеты в кассах города 12+.
12: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
13: Маршрут построен.
12: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
14: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет таежный спа «Алтайская здравница» ИП Абакумова ЕФ.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок.
3: Улица Кирова, 159А, улица Семьи Шамшиных, 66, улица Разъездная, 10 в Академгородке.
2: Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Абакумова Елена Фазыловна, ОГРНП 332-4050-001-6141.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

вы все так долго ждали и дождались. Fastar – официальный дилер премиального бренда Li Auto. А это значит, покупка, гарантия и сервис официально, по всем правилам. Fastar на Большевистской 14/1 – ваш надежный партнер для Li Auto. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Li Auto – у официального дилера Fastar.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353 75 84. 353 75 84.
5: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
6: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: абонента. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Жаркая летняя акция от химчистки «Риццо». Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
4: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
5: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
4: Ты чувствуешь себя всемогущим. До первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Новосибирске 3 часа ночи.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

В нашем городе 4 часа ночи. FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.
2: Эль Тапо, Ла Каса. Todo el mundo.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Лето жаркое, солнце яркое, настроение бодрое, улыбки широкие. Вот оно какое, легкое утро. Ежедневно по будням с 7 до 10 на радио Юнитон «Легкое утро». Потому что лето. Потому что лето.
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

жаркая летняя акция от химчистки Риццо. Только до конца июля скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 31 июля включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.

0: проектной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: года на радио «Юнитон».
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха +27, +29 градусов.

Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение.

0: пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: Всем привет, 7 утра в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива СЗ».
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на